похожи на визг и рик. Вырывается и летит вовне механически нестерпимый звук. Звук стали, впившийся в алюминий, механически, ибо не предназначенный ни для чьих ушей, людских, срывающихся с березы белки, тявкающие лисы маленьких полевых мышей. Так отливаться не могут слезы никому, только псы задирают морды пронзительный резкий крик. Страшнее, кошмарнее редиеза алмаза, режущего стекло, пересекает небо и мир на миг, как бы вздрагивает от пореза, ибо там наверху тепло обжигает пространство, как здесь внизу. Обжигает черноградую руку без перчатки, мы восклицаем вон там, видим вверху, снизу.